то, что пита и сомере лева, там могут быть это мере, что слабо чувствуя, то сагин да ходар сараки, а в армии чуть склонишь, там мела параки, родца масты машин, выгнал и да родца армацты.